Новинки эфира на центре. Lover Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Медикс и Бейсджекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Валюр Blue My Streaks. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ники. На центре много интересного с каждым днем.

Новинки эфира на центре. T4050 и Paul Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

русский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Турак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Белорусский трек.

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Dancing и Voltex.

поддержка. Новинки эфира на центре. Марш духа. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Салваторе Ганачи. Так. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

can't tell the difference yet. Send the

0: Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Димитри Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр FM».
2: «Центр FM».

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

Будущие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности по

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Энрико, Розика, Тимо Мас и Иви выпустили «No More». Немецкий электронный ветеран Тимо Мас объединился с продюсером из Римини Энрико Розика для релиза «No More» на лейбле MMR. Это 76-й выпуск лейбла, и в нем участвует вокалистка Иви. Трек сочетает современный прогрессив хаус с оттенком ретро-звучания, будто он вышел на виниле. Доступны две версии – вокальный микс с парящим вокалом Иви и глубоким басом, а также даб-микс от Энрико Розика, более темный и клубный. Релиз уже поддержали Эрнан Катанео, Black Coffee и Крис Фортье. Третья версия от Тимо Мас Ривьера Микс выйдет 9 октября.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Очередной огромный музыкальный привет летит тебе от Центр ФМ. И, конечно, как и всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, в наш чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Не примену напомнить, встречаемся в нем трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит недели, слушаем его с большим удовольствием. И, конечно, опять-таки радуемся тому, что этот хит возглавил двадцатку. В ближайшие два часа с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном. Напомню, что на расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Как всегда, я говорю тебе огромное спасибо за твою активность. Не стесняйся, в любое удобное время заглядывай на наш сайт centrfm.by и, конечно, действуй, голосуй, отдавай свой голос, лайкай музыку в конце концов. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания, лучших из лучших. Пора начинать.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Итак, поехали. Сегодня в нашей двадцатке сразу два новых участника, несколько очень серьезных перестановок, ну и, безусловно, мощнейшая борьба наверху. Ну и, конечно, не обошлось без потерь. А на этой неделе мы, увы, не досчитались хита «Dive into the Ocean». Alok, Portugal, The Man, да, они желанные гости эфира Центр ФМ, но отныне не участвуют в радио двадцатке Центр ФМ ТОП-20. И еще один хит покинул на этой неделе наш хит-парад. Это «Ган-ган-ган», Дэвид Гетта, Тедди Свим, «Stones and I». Они тоже отныне с удовольствием слушаются нами в эфире, но не в Центр ФМ ТОП-20. Ну и вот, пожалуй, на этом новости из разряда «не очень» заканчиваются. Дальше только самое лучшее и приятное. Я обещаю. Начинаем, как всегда, с 20-го места.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И открывает наш Центр ФМ ТОП-20 на этой неделе «Only You» от Shoes и Cup Sport. На этот раз песня теряет сразу три позиции. У Shoes вообще довольно любопытная история. Дуэт получил мировую известность благодаря тому, что показал нам, как клубная идея способна превратиться в международный поп-хит. Ну а Cup Sport принесли в «Only You» совершенно другую эмоциональную краску, более мягкую и легкую, воздушную. Кстати, буквально на днях

0: ШУС официально объявили о запуске масштабного интерактивного проекта, в рамках которого они запишут специальную версию этого сингла с голосами фанатов. Да, любой желающий может принести свою аудиодорожку, через их сайт отправить, прислать, и авторов лучших вокальных партий ждет приятный денежный бонус. Вот такие новости. Итак, шоу с Cup Sport и Only You от них. Минус 3 позиции и 20 номер списка лучших.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Smile the Way. Если кто-то подзабыл, напомню, называется он именно так. Это Offenbach. Серьезное падение в чарте. Минус 4 позиции. Только 19 место сегодня в списке лучших. Одновременно с этим у самих французов сейчас довольно плотный осенний график. После летнего сезона Offenbach продолжают свой концертный цикл, а ближайшие выступления во Франции запланированы у них уже на середину октября. На днях же артисты поделились кадрами своей новой высокотехнологичной студии на колесах, которую они обустроили прямо в кузове роскошного винтажного трейлера. Так что запасаемся терпением, ждем их дорожных новинок, ну а пока слушаем с удовольствием и поддерживаем их Miles Away. У трека сегодня минус 4 строчки, только 19 место. Но номер 18 достается Дону Диабло, а именно его версии легендарного хита Enjoy the Silence. У него как раз плюс 1.
1: ТОП 20.
2: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: В центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, тот самый Дон Диабло и его версия Enjoy the Silence. На этой неделе номер 18. Пару дней назад Дон знатно взбудоражил комьюнити коллекционеров, анонсировав скорый выпуск лимитированной серии физических виниловых пластинок этого релиза, обложка которых будет выполнена из переработанного океанического пластика со встроенной LED-подсветкой. О, можешь такое себе представить? Вот, то-то же оно есть. Футуристичный стиль во всем, Дона, что тут добавить? Enjoy the Silence сегодня трек прибавляет одну позицию, становится 18-м в нашем списке лучших. Идем же дальше, встречаем номер 17. Это легендарный Fatboy Slim, он же Норман Кук. Диджей продолжает доказывать, что он главный хулиган электронной сцены. На этой неделе он официально запустил в соцсетях шуточный челлендж, предложив фанатам повторить его фирменную походку из клипа в самых необычных общественных местах. Победителю диджей пообещал лично привезти коробку своего кастомного мерча. Вообще, сегодня, в 26-м году, Fatboy Slim продолжает жить той же жизнью, которую сложно представить человеку, ну, с обычным рабочим графиком. 5 октября, например, он играл в знаменитом Пача на Ибице. Дальше в расписании мадридский Фабрик и другие европейские города. Причем, это не просто короткие фестивальные появления. У артиста по-прежнему есть полноценные клубные сеты и форматы All Night Long. Да, определенно, он крутой. На этой неделе Satisfaction Skunk от Fatboy Slim и, конечно, легенд Rolling Stones. Три позиции теряет и оказывается на 17-й строчке.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: Итак, вот наконец одно из музыкальных обновлений Центра FM Top 20. Новенький-готовенький. Shine от целой команды суперзвезд. Это Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Собственно, не было никаких сомнений, что он появится у нас в радио двадцатке лучших и любимых. Вообще, у этой песни довольно интересная история. Хьюгель не стал просто выпускать еще один студийный трек. Shine появился как одна из заметных коллабораций его большущего дебютного альбома 21. В проекте встретили совершенно разные музыкальные миры. Это клубный хаус от Хьюгеля, электронный продакшн Дэвида Гетта, хип-хоп от Френч Монтана и вокал британского певца Эйден Мартин. Особенно интересно и то, что Хьюгель сейчас находится в очень сильной точке карьеры. После резиденции Хай Ибиса на Ибице и выступления на Куачелла его музыка уже перешла из клубной ниши в гораздо более широкий международный формат. Ну и вот теперь его Шайн, он приходит еще и в наш чарт лучших и любимых. Свой старт в списке лучших трек берет с 16-й строчки, что очень даже здорово.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Абсолютно верно. Мы продолжаем. Центр FM ТОП-20. Это чарт лучших и любимых только исключительно по твоей версии. Не забывай поддерживать музыку, не забывай голосовать за любимые хиты на сайте centrfm.by. Перед тем, как двигаться дальше, давай будем вспоминать, с чего сегодня все начиналось. Давай вспомним расстановку сил с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, это наши любимчики Шуз. Only You, 20-й номер списка.
1: Номер 19.
0: Французский диджей дуэт Оффенбах и Miles Away. 19-й номер на этой неделе.
1: Номер 18.
0: 18-й в списке Дон Диабло. Его Enjoy the Silence.
1: Номер 17.
0: Bad Boy Slim, Rolling Stones и Satisfaction Skank at You. 17 номер.
1: Номер 16.
0: И вот, наконец, он. Солнечный, яркий, летний Шайн. Хьюгель, Дэвида Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Сегодня стартует в списке лучших с 16-й позиции.
1: Претенденты.
0: Ну, а сейчас о том суперхите, который пока еще не стартовал в рамках участников, но желает это сделать, и вполне возможно, что в ближайшее время все и случится. Tonight он называется, это проект Dub Vision. Прямо сейчас послушаем претендента для того, чтобы определиться, голосовать или нет. Ну, здесь, я думаю, что ответ абсолютно утвердительный, учитывая, что хит из прошлого в прекраснейшем обновлении. Очень здорово поработали над хитом музыканты из Dub Vision, так что заценивай и заглядывай на Центр FM Buy для поддержки. Голосуй за Dub Vision.
1: Центр FM ТОП-20.

0: ну просто прекрасное 15-е место нашего списка лучших и любимых Swedish House Mafia и White Solon у звездного шведского трио. Сейчас начинается очень интересная осенняя часть сезона. На официальном сайте группы уже стоит ближайшее выступление 11 октября в Калифорнии. А дальше расписание участников проекта снова расходится по разным направлениям. Swedish House Mafia — это трио. И в итоге Стив Анджело выступает в Далласе и Монреале. Аксвелл отправляется в Токио и Шанхай, а Себастьян Ингросса в ноябре сыграет в Токио и Сингапуре. Интересно здесь то, что фактически каждый из трех участников продолжает собственную активность, и при этом бренд Swedish House Mafia по-прежнему собирает их вместе для огромных событий. На этой неделе трио сильно заинтриговали поклонников, выложив в сеть короткий тизер своего нового документального фильма о возрождении команды, в котором звучит именно Wait So Long в качестве главного саундтрека. Премьера обещает быть интересной, и, конечно, она обещана на закрытых кинопоказах уже в конце октября, так что ждем и пока наслаждаемся их фирменным саундом. Ну а Wait So Long сегодня делает небольшой шаг вперед. У него плюс один и 15 место. Далее идем. И 14 позиция списка лучших — Broken Strings Алана Уокера. 7 октября вышла его новая совместная работа с Ava Max под названием Fate. Это их первое объединение после огромного успеха Alone Part 2. На этот раз Уокер пошел заметно дальше в сторону кинематографического звучания. В треке использованы оркестровые элементы, хоры, мотивы, вдохновленные знаменитой «О Фортуна» Карла Орфа. Одновременно с этим Уокер продолжает штурмовать и виртуальные миры. На днях музыкант официально объявил об интеграции мотивов Broken Strings нашего героя в популярную метавселенную, где игроки теперь могут пройти специальный квест под этот трек и открыть эксклюзивную неоновую маску аватара. Во как! Такие вот интересности. Тот самый Broken Strings в списке лучших и любимых на этой неделе у нас теряет одну позицию и оказывается 14-м номером.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Моя мама очень хорошая, ласковая, и она любит меня поддерживать, когда я делаю уроки или что-то еще.
3: А моя мама любит прихорашиваться и делает смешные маски для лица.
4: Заставляет есть противный суп.
5: Будет меня, даже когда я хочу спать.
6: Заставляют есть невкусную кашу.
7: Самое главное, чему меня научила мама, это быть хорошим человеком.
8: А моя мама никогда не признается, когда плохо себя чувствует, хотя я волнуюсь за нее.
9: Моя мама научила меня правильным манерам, и теперь я галантный кавалер.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная Сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
16: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И вот, наконец, еще один новый игрок, еще один свежий хит Центр FM ТОП-20, его обновление Axwell, Variations You Earn, еще одна громкая новинка этой недели, сразу на 13 месте, что особенно приятно и здорово. Легендарный участник Swedish House Mafia, маэстро Axwell, он объединился со знаменитым шведским вокалистом Боном для создания невероятного Progressive House шедевра. Сингл вышел на культовом лейбле Axstone Records и сразу же вернул фанатам вот то самое золотое эпическое звучание стадионных опен-эйров, по которому мы все так сильно соскучились. Свой старт сегодня Variations You Earn берет с 13-й строчки. Номер же 12 — это Tiësto, его Don't Lose Your Head. На днях, кстати, этот 57-летний диджей попал в тренды музыкальных блогов, показав кадры со своей утренней пробежки, которую он провел вместе с собакой под этот самый трек. Лаконично подписав видео: главное — не терять голову на старте. А ведь золотые слова, правда? Tiësto, 12-й номер нашего чарта лучших и любимых Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Итак, 11-я позиция нашего списка лучших и любимых. И на этой неделе ее удостоен французский легендарнейший диджей Боб Синклар. Яркая вокалистка Кай с суперхитом «I Can't Wait». На днях, кстати, Синклер дал откровенное интервью европейскому музыкальному изданию, где признался, что вокальная партия Кайзы для этой песни была записана в импровизированной студии прямо за кулисами фестиваля. Всего за один дубль. Ну, прям настоящий синергетический эффект двух гениев, который подарил нам вот этот яркий, летний, солнечный, прекрасный хит. Хит под названием «I Can't Wait». Сегодня это 11-й номер.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: А мы с тобой практически подошли к первой десятке. Перед этим лишь давай вспомним все-таки расстановку сил в звездном параде с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Итак, номер 15. Звезды. Swedish House Mafia. Wait So Long от них.
1: Номер 14.
0: Это Алан Уокер, это Изабелла Милкман и Кэтрин Райан, их Broken Strings. Они сегодня 14-е в списке.
1: Номер 13.
0: Свежак, да еще какой свежак, Центр FM ТОП-20. Варева Тенсион, Аксвейл, он сегодня стартует с 13-го номера.
1: Номер 12.
0: А это уже Тиесто, Don't Lose Your Head от него, 12-й номер.
1: Номер 11.
0: И, наконец, француз Боб Синклар. Его I Can't Wait, 11-я строчка списка.
1: Претенденты.
0: Ну и, конечно, еще один претендент в чарт Центр FM ТОП-20. Это Rudimental, звездная команда из Британии. Их Sand Shots, немного drum and bass музыки в чарте Центр FM ТОП-20. А почему бы и нет? Давай-ка заценим прямо сейчас. И, конечно, поддержим лайком на Центр FM Buy на нашем официальном сайте, для того, чтобы уже на следующей неделе этот суперхит под названием Sand Shots стал участником нашего парада звезд.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Проверяй выходные правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, уже в его вторую половину после короткого перерыва. Это чарт лучших, любимых и, конечно, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера, а еще в выходные в субботу и в воскресенье, для того, чтобы подвести музыкальные итоги и, конечно, выбрать самый любимый нами хит-хит недели, и заодно его послушать и порадоваться его автором. До вершины нашего парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и продолжай получать удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай-ка встретим 10-й номер нашего списка лучших.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И открывает первую десятку лучших на этой неделе шотландский хитмейкер Кэлвин Харрис и певица Джази с гипнотическим треком Satisfy. Сегодня Харрис продолжает сохранять статус одного из самых обсуждаемых продюсеров планеты. Буквально на днях в прессу просочилась инфа, что диджей тайно работает над новым материалом для крупной поп-дивы мирового уровня. А на данном этапе интрига сохраняется, а мы же пока продолжаем с удовольствием слушать его Satisfy. Итак, этот суперхит сегодня, увы, теряет сразу три позиции и оказывается 10-м в нашем списке лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Девятое место нашего списка лучших и любимых — Behavior, James Hype. В начале октября в своем сайте артист опубликовал сразу несколько коротких текстов о профессиональной психологии, а именно о страхе провала, о готовности выглядеть глупо, когда чему-то учишься, и о необходимости не ждать момента, когда ты наконец почувствуешь себя полностью готовым. Это довольно любопытно слышать от человека, который сегодня выступает на огромных площадках. И при этом, что особенно интересно, его история начиналась гораздо скромнее. Джеймс Хайп рассказывал, как когда-то он раздавал диски возле клубов, играл перед небольшими аудиториями, буквально самостоятельно осваивал весь продакшн. Сегодня же он собирает стадионы и с успехом продолжает свой международный тур. Это здорово! Ну а его behavior тем временем поднимается. Центр FM Top 20. Сегодня у него плюс 2 строчки и 9 место. Встречаем далее и 8 позицию. Это команда A Notre и 54 Ultra и их Talk to You. У них плюс 2 и 8 место.
1: Топ 20. Реклама.
2: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM Топ 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Hey Notary 54 Ultra, Talk to You. От них на днях музыканты официально подтвердили в своем блоге, что этот гипнотический сингл стал официальным саундтреком для закрытия крупнейшего концептуального фестиваля электронной музыки в Амстердаме. Определенно, это еще одна победа для артистов, никак иначе. Talk to You сегодня у нас 8-й в списке лучших, но на 7-й позиции расположилась Bibi Rexha. Конечно, не одна, а в компании с Faceless, а именно их New Religion. Безусловно, Bibi продолжает штурмовать заголовки таблоидов. На днях певица выложила кадры со своей новой грандиозной фотосессией для обложки известного глянцевого журнала, признавшись, что визуальный стиль съемки был полностью вдохновлен готическим вайбом этой песни. Это дословно. Что ж, песня действительно прекрасна. Давай-ка в очередной раз в этом убедимся. Bibi Rexha, Faceless, New Religion. От них плюс 2 строчки и 7-й номер.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Шестое место.

0: FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Продолжается Центр FM ТОП 20. Номер 6 нашего списка лучших. I'm moving to the sun. Да, на этой неделе минус 2 позиции. Хюгель покинул первую пятерку чарта. Но дела у него идут просто фантастически здорово. Несколько дней назад артист официально анонсировал запуск своей собственной именной линии кастомных солнцезащитных очков, разработанных специально для диджеев, выступающих на дневных пляжных фестивалях. Вот так. Вот что придумал-то. Практично и одновременно стильно. Итак, I'm moving to the sun. Минус 2 строчки и 6 номер списка Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же двигаемся дальше. У нас впереди топ-5 чарта лучших из лучших. Перед тем, как открыть тебе пятерку лучших, предлагаю вспомнить десятку лучших. Давай-ка вспомним расстановку сил с 10 позиции по 6.
0: Номер 10.
1: It's Satisfy. Келвин Харрис и Джази. Они открыли для нас вторую половину чарта. 10 номер у Satisfy.
0: Номер 9.
1: Британский супер-диджей Джеймс Хайп и его Behavior. Девятый номер чарта Центр FM ТОП 20.
0: Номер 8.
1: Это команда Inotry 54 Ultra. Talk to You, от них восьмая строчка.
0: Номер 7.
1: Биби Рекса и легенды Faceless, New Religion. Номер 7.
0: Номер 6.
1: I'm moving to the sun. Хюгель. Шестая позиция чарта.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно, еще немного внимания претенденту. Обязательно надо послушать, заценить хит и принять для себя решение поддержать его лайком на Центр FM Buy для того, чтобы, вполне возможно, уже на следующей неделе он обновил нашу радио-двадцаточку. Я напомню, что претендент — это отдельный герой списка, благодаря которым он и обновляется чарт лучших любимых Центр FM ТОП-20. На этот раз выступит для нас Above and Beyond. Будем слушать их Feel the Vibe. Когда-то написал оригинальную версию этого суперхита господин Аксвилл. Ну а сейчас Above and Beyond вдохнули новую жизнь, переосмыслили и сделали это просто прекрасно. Feel the Vibe. Прямо сейчас оценивай и голосуй. Поддерживай Центр FM. Bye.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Итак, открыли только что топ-5 нашего списка лучших и любимых, и сделали это французский вундеркинд, не иначе как Кунгс, и американский рэпер Теофилус Лондон с космическим треком Galaxy. На днях Кунгс официально объявил, что в рамках своего грядущего грандиозного стадионного шоу он готовит революционный технологический перформанс. На арене будет развернута гигантская 3D-голограмма космической станции, которая будет полностью синхронизироваться с ритмом трека Galaxy в реальном времени с помощью нейросетей. Кунгс лично тестирует оборудование на секретном полигоне и обещает, что это будет самый дорогой визуальный сет в истории французской электроники. Такие вот новости. У Galaxy сегодня, увы, минус 3 позиции и номер 5 нашего списка. Четвертое место Центра FM Топ 20 у Джей Ло и Дэвида Гетта. Их Save Me Tonight этой осенью. У Джей Ло сразу несколько параллельных жизней. Музыка, кино, мода, большие публичные мероприятия. Она по-прежнему остается звездой, до которой границы между этими сферами практически не существуют. В начале октября Лопес оказалась в центре внимания Paris Fashion Week. Ее появление на Парижской мероприятиях сопровождалось огромным вниманием фотографов, а сама певица даже попросила папарацци немного снизить напор. Одновременно. Вокруг Save Me Tonight сейчас тоже очень много интересностей. На днях Лопес выложила в сеть видео, где она под этот трек совершает утреннюю пробежку по улицам Парижа, а за ней по пятам бежит толпа фанатов, которая хором подпевает припев Save Me Tonight. Певица подписала ролик «Мое лучшее кардио в жизни». Трек моментально улетел в топ трендов TikTok, но у нас же в Центре FM Топ 20 сегодня он четвертый номер.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Третье место.

0: Take Me Back – это наша бронза. Плюс 3 позиции за неделю. И давай-ка вместе поприветствуем норвежского маэстро Кайго и инди-музыканта Макс МС Неон с их суперхитом. На днях Кайго буквально шокировал музыкальную индустрию, официально объявив о старте эксклюзивного сотрудничества с космическим агентством. А суть в том, что в рамках грядущего запуска нового спутника аудиозапись трека Take Me Back будет зашифрована в цифровой код и отправлена в открыт в космос, как послание внеземным цивилизациям. Вот так. Музыка, которая буквально улетает к звездам. Это номер 3 нашего списка. Теперь же к серебру. На втором месте Центр FM Top 20 располагает сегодня дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта, а именно их Sad Girls. У них плюс 1 пункт.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Интер-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Слушай, наше серебро, Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс от них. Просто превосходный результат. Еще плюс одна строчка за неделю. Кстати, прямо сейчас Биби устраивает жесткий интерактив со своими слушателями. Певица объявила, что тот фанат, который сделает самое креативное кавер-видео на припев Сэд Гёрлс, получит от нее лично оплаченную поездку на ближайший концерт с доступом за кулисы и возможностью спеть этот трек вместе с ней со звездой. Звездой на одной сцене. Штурм ее лички, естественно, уже начался, что совершенно неудивительно. Звучит вообще очень интригующе, правда? Итак, Сэд Гёрлс. Сэд Гёрлс сегодня у нас второе место. Ну и до вершин нашего списка, нашего музыкального Эвереста остается буквально один шаг.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну и сейчас, все-таки, перед тем, как перешагнуть, давай-ка вспомним топ-5 нашего чарта.
0: Номер 5.
1: Итак, это Galaxy, это Kungs, это Theophilus London. И это номер 5 списка.
0: Номер 4.
1: J-Lo, David Guetta и Save Me Tonight от них. Прекрасный трек. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Take Me Back. Хит, в котором идеально сбалансировано все. И вокал, и музыка. Кайго, MC Макноуна. И все это третий номер. Бронза.
0: Номер 2.
1: Наконец, Сэд Гёрлс, Биби Рекса и плодовитый на хиты продюсер Дэвид Гетта. Кстати, с недавних пор вновь диджей номер один в мире. Это серебро чарта Центр FM ТОП-20. Кто же лидер? Оставайся, через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП-20.

0: реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6066.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Ты в центре. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Итак, вот она, кульминация нашего чарта лучше. Главный торжественный момент, он наступает. Вот и абсолютный правитель нашего музыкального Олимпа, безоговорочный номер один из золота. Чарт Центра ФМ ТОП-20 этой недели. Давай будем встречать настоящего триумфатора, который уже третью неделю подряд не уступает верхнюю строчку никому. Это британский продюсер Jonas Blue с суперхитом Girl. На этой неделе он попал, ну если не во все, то почти во все европейские новостные ленты. Музыкант официально подтвердил, что выкупает права на заброшенное здание старинного театра в Лондоне. И все это для того, чтобы перестроить его в самую высокотехнологичную в мире бесплатную школу электронной музыки и диджейнга для подростков. Ну а главным гимном этого проекта станет именно Girl. Невероятный жест от настоящего лидера чарта. Итак, встречаем наш номер один уже через полминуты. Перед этим лишь традиционная небольшая напоминалочка от меня. Я напомню, что Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых, мы слушаем здесь, в эфире Центра ФМ, абсолютно каждую пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а еще мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные сделать ярче, музыкальней, веселей. И самое главное, для того, чтобы просто классно провести время. Не забывай голосовать за любимые треки на сайте centrfm.by, туда заглядывай, когда тебе удобно, в любое удобное время, и опять-таки голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов, как всегда, я желаю тебе ярких, нескучных выходных. Ну и прямо сейчас давай будем вместе слушать, подпевать и танцевать. Girl, Jonas Blue, номер один списка Центр ФМ ТОП-20.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 и дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
2: И по телефону 146.
0: Белорусский трек.

начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. В Беларуси в области культуры заняты 42,5 тысячи человек. По данным Белстата, среди них 70% женщины, около 30% мужчины. Средний возраст работника 46 лет. На конец 2025 года количество объектов, включенных в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, составляет 5694 объекта. Ставки подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду квартиры, в следующем году могут вырасти на 1,3 рубля в зависимости от населенного пункта. Такие изменения предусматривают поправки в налоговый кодекс. К примеру, сдача квартиры в Минске будет обходиться в 56 рублей в месяц вместо нынешних 53 рублей за каждую комнату. Напомню, налог за сдачу недвижимости физлиц платят в фиксированных суммах. Его размер не зависит от стоимости, которую платит арендатор. Специальное комплексное мероприятие «Охота» проводится в Беларуси до конца декабря. Оно направлено на усиление контроля в сфере охоты и противодействие браконьерству. Отдельное внимание уделяется профилактике, в том числе с местным населением, для получения информации о незаконной охоте и хранении запрещенных орудий добычи диких животных. В Беларуси изменили список профессий, куда можно привлекать иностранцев по упрощенной схеме. Напомню, на текущий год перечень таких профессий заметно сократили. Если в 2025-м он включал 41 профессию рабочих и 18 должностей служащих, то в этом году их стало 29 и 18, соответственно. На будущий год перечень также изменился. Теперь в нем 31 профессия рабочих и 16 должностей служащих. А в перечень профессий рабочих на следующий год вместо водителя включили водителя автомобиля и водителя-погрузчика. Новости компании. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. И в завершении налоговые таможни смогут быстрее блокировать реорганизацию бизнеса. Правительство подготовило новые меры для борьбы с недобросовестным бизнесом. В проекте налогового кодекса на будущий год расширены полномочия для контролирующих органов. Теперь они смогут оперативно налагать запрет на регистрационные действия с юрлицом. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Hardwell и Sound Rush выпустили хардстайл-версию «Iris». Hardwell и хардстайл дуэт Sound Rush взяли классическую балладу Google Dolls Iris и превратили ее в фестивальный гимн. Трек начинается с ностальгического вокала, а затем обрушивается на слушателя в темпе 160 BPM. Distorted кики Sound Rush и синтезаторы Hardwell создают мощный контраст. Hardwell тестировал трек все лето на своих хедлайнерских сетах, и он мгновенно стал фаворитом публики. Это пример того, как объединить ностальгию по 90-м с современной энергией. Слушаем.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: FM. Бит не знает границ. Белорусский трек.

0: новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр FM».
2: Погода. На «Центре».
3: В воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
2: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Реклама.
1: Сделайте День матери незабываемым с украшениями «Соколов». Только по 15 октября при покупке украшений от 245 рублей получите косметичку в подарок. Дарите мамам больше вместе с «Соколов». Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Спина и шея ноют после офиса, а обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

следующем году на 6% вырастут ставки транспортного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это следует из проекта изменений в налоговый кодекс. Если законопроект утвердят в нынешней редакции, то наиболее значительно транспортный налог вырастет на грузовые автомобили с разрешенной массой более 12 тонн до 746 рублей, а также на грузовики от 3,5 до 12 тонн и автобусы более чем на 40 пассажиров до 655 рублей. Самым недорогим транспортом для юрлиц и ИП будут мотоциклы, небольшие прицепы и автомобили с массой до 1-2 тонн. С 15 октября в Беларуси станет проще оформить ДТП по Европротоколу. Будет доступно веб-приложение, которое позволит заполнять извещение о ДТП в электронном виде. Для заполнения извещения у обоих водителей должны быть телефоны с действующими абонентскими номерами белорусских операторов связи. Хотя бы в одном устройстве должна быть камера, доступ к интернету и геолокации. Оформить можно только ДТП, которое произошло на территории нашей страны с транспортными средствами, зарегистрированными в Беларуси и не снятыми с учета. Ссылка на веб-приложение появится на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. В Беларуси открылась регистрация на репетиционное тестирование. В этом году его формат серьезно изменился. Так, 11-классникам предложили единый 8-месячный курс из 3 последовательных модулей по каждому из предметов централизованного экзамена и централизованного тестирования. Каждый модуль будет состоять из 2 частей инфоблока и самого теста в пункте проведения или онлайн-варианта. Как уточнили в РИКС, обязательно в каждом модуле будут советы психолога, а в личных кабинетах учеников появился новый виртуальный помощник РИКЗИК, который поможет справиться со стрессом и сложными темами. В следующем году налог на обычных собак увеличится на 7% и составит 15 рублей в квартал, а на крупные потенциально агрессивные породы почти в 5 раз больше. В этом году официальная ставка налога на собак большинства пород составляла 14 рублей, а в Минске 11 рублей. Также с 67 до 71 рубля вырастет и налог на собак из перечня пород, которые требуют особой ответственности владельца. Новости компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Ну и в завершение, в сентябре впервые за год перестали дорожать квартиры. В прошлом месяце в Минске, к примеру, прошло около 1200 сделок с квартирами. В августе было практически столько же. При этом в сентябре 2025 года было совершено 1385 сделок, то есть на 13% больше. Причины просадки по сделкам объясняют несколькими факторами. Так, квартиры сильно подорожали, и покупателю нужно больше собственных или кредитных денег. В последние месяцы продавцы повышали цены в объявлениях, и реальные сделки постепенно подтягивались следом. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и Seres Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама ласково называет меня солнышко, котенок, зайчик, Сашенька.
2: Заставляет застилать постель.
3: Будет меня даже когда я хочу спать.
4: Учится мои стихи на утренник.
1: А моя мама громко включает музыку, когда убирается, и поет, как будто никто не слышит.
5: А моя мама всегда тихонько мне напоминает о праздниках и датах, которые я забываю.
6: Я никогда не забуду мамину фразу из детства: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».
7: Мама готовит самые вкусные оладушки.
1: Мамочка, я тебя люблю.
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
10: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
11: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от «Белагропромбанка». Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. «Белагропромбанк». Забота о тех, кому предстоит расти большим.
12: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
13: Реклама. Один ролик.
14: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Афроджек и Брэд Изи выпустили трек «To the Front». Афроджек объединился с восходящим продюсером Брэд Изи для релиза «To the Front» на лейбле «Boom Records». Это энергичный трек в темпе 130 BPM, созданный для пиковых клубных сетов. В нем сочетается плотный бас, резкие синтезаторные аккорды и тек-хаус-грув Брэд Изи. Релиз стал предвестником тура «Афроджек Control», который стартует этой осенью и обещает более темный и жесткий формат шоу.

0: Реклама.
1: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
3: И по телефону 146.
0: Центр FM. Белорусский трек.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 и дождь. В Гродно плюс 13 пасмурно. В Бресте плюс 13 небольшой дождь. В Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Bye.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Турак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» 2026 начались в Беларуси. Сегодня в Витебске на площади Победы состоялась торжественная церемония открытия командно-штабного учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, передает Белта. Также на полигоне Стародорожский 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Беларуси, расположенной в Минской области, прошло открытие специального учения «Барьер-2026». В Беларуси расширят список тех, кто будет платить повышенный подоходный налог. Это прежде всего коснется зарубежных граждан, которые постоянно проживают в нашей стране. Платить 25% нужно будет с дивидендов. Соответствующая норма заложена в проекте изменений в налоговый кодекс на будущий год. Напомню, в Беларуси базовая ставка подоходного налога на дивиденды составляет 13%. Повышенная ставка 25% применяется к ним только в качестве налога на сверхдоходы. Согласно документу, повышенная ставка будет применяться к доходам иностранных граждан и лиц без гражданства. Власти Минска не будут вводить платный въезд в центр города. Глава города Владимир Кухарев добавил, что в центре столицы активно развивается система платных парковок. В пределах первого и второго городских колец обустроено порядка 10 тысяч платных парковочных мест, и их будет становиться все больше. Он отметил, что у тех, кто приезжает в центр столицы, есть выбор оплатить парковку или воспользоваться общественным транспортом. Национальная библиотека приглашает отметить неделю родительской любви. В течение всей недели там будут работать тематические экспозиции. Также состоится встреча с детским писателем и различные лекции. Новости компании «Сделайте День матери запоминающимся с украшениями соколов». Только по 15 октября при покупке украшений от 245 рублей получите косметичку в подарок. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375 29 537 44 44. И в завершение еще одна страна запретит детям пользоваться соцсетями. Власти Турции решили ограничить соцсети детям младше 15 лет. Ограничения заработают с 1 ноября. При этом для пользователей в возрасте от 15 до 18 лет платформы обязаны будут создать отдельный режим с усиленными мерами безопасности и защиты конфиденциальности. Такие аккаунты по умолчанию будут закрытыми. Для них запретят прямые трансляции, персонализированную рекламу и отдельные механизмы предложения контента. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Спина и шея ноют после офиса, а обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен

0: www.nutritionsportpriority.by.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 и дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: День лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Новинки эфира.

системой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

0: такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама проверяет, как я делаю уроки.
2: Заставляет есть противный суп.
3: Мама разрешает примерять ее туфли.
4: А моя мама не боится оцелотов,
5: потому что не знает, кто это.
6: Купила нам одинаковое платье.
7: Не разрешает долго играть на планшете.
8: А вот мы с мамой когда-то слепили большого снеговика.
9: А моя мама не подпускает меня к плите, когда я приезжаю к ней в гости.
10: А моя мама приучила меня к порядку во всем.
11: Маме можно долгануть сумочку и денег до зарплаты.
12: Мама, я тебя люблю.
13: Партнер проекта Белагропромбанк.
14: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
15: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
16: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
17: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
18: Реклама. Один ролик.
19: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

Крупный сбой произошел в работе цифровых платформ в Беларуси и ряде других стран СНГ. Сегодня фиксировались масштабные неполадки в работе популярных мобильных приложений. Пользователи столкнулись с проблемами при попытке заказать такси, оформить доставку еды или воспользоваться системой «Умный дом». Проблемы с доступом к сервисам также подтверждают в России, Казахстане и Кыргызстане. Технические неполадки связывают с повреждением инфраструктуры дата-центра во Владимире в результате атаки беспилотников. Ставки подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду квартиры, в следующем году могут вырасти на 1-3 рубля в зависимости от населенного пункта. Такие изменения предусматривают поправки в налоговый кодекс. Например, сдача квартиры в Минске обойдется в 56 рублей в месяц за каждую комнату вместо нынешних 53 рублей. Напомню, налог за сдачу недвижимости физлица платят в фиксированных суммах. Его размер не зависит от стоимости, которую платит арендатор. Незначительное повышение предусмотрено и для налогов за сдачу гаражей и машиномест. В Беларуси для многодетных семей на 1 октября открыто 157 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Около 104 тысяч решений принято на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий 80%, получение медуслуг 10%, образование 9%, приобретение товаров для людей с инвалидностью 1%. В Минтруда напомнили, что в этом году размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В Беларуси открылась регистрация на репетиционное тестирование. В этом году его формат серьезно изменился. Так, 11-классникам предложили единый 8-месячный курс из 3 последовательных модулей по каждому из предметов централизованного экзамена и централизованного тестирования. Каждый модуль будет состоять из 2 частей – инфоблока и самого теста в пункте проведения или онлайн-варианта. Как уточнили в РИКС, обязательно в каждом модуле будут советы психолога, а в личных кабинетах учеников появился новый виртуальный помощник РИКСИК, который поможет справиться со стрессом и сложными темами. Новости компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. И в завершении Белпочта выпускает марки с запахом. И не только. Первую белорусскую марку создали более 30 лет назад, и за это время она превратилась в высокохудожественную миниатюру. Так, к примеру, существуют те, что пахнут земляникой, или те, что можно оживить с помощью технологии дополненной реальности. Есть почтовые миниатюры в виде треугольника, круга и овала. В 2027 году коллекцию снова пополнят. На них планируют изобразить современные реалии страны, флору и фауну, а также историческое и культурное наследие Беларуси. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн «Love You Better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бьюрен выпустил кавер на Red Hot Chili Peppers. Армин Ван Бьюрен продолжает серию переработок классики. Его новая работа — кавер в стиле прогрессив-транс на Take Me Home от группы Red Hot Chili Peppers. Премьера состоялась в 25-м на фестивале «Ультра» в Майами. Вокал исполнила Папи Боскамп, которая также участвовала в его недавнем совместном треке с Пит Тонг.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Центр.

0: Завтра в Бресте, Гомеле и Гродно ожидаются дожди. В остальных городах вещание центр ФМ без осадков. В Гродно плюс 11-13. В Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске от 12 до 14 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 12-14. Переменная облачность и без дождей.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Центр ФМ. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Хоз Юая.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Белорусский трек.

коллекции белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Невероятные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

Новинки эфира на центре. Матрода, I need you loving. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Учения ОДКБ стартовали в Беларуси. В Витебске прошла торжественная церемония открытия. Так, одновременно дан старт нерушимому братству 2026 в Витебске и барьеру 2026 в старых дорогах. В учениях участвуют контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано более 1500 военных, 300 единиц техники и около 80 беспилотников. В ходе учений планируется отработать миротворческие операции и ликвидацию биологических угроз. Налоговые таможни смогут быстрее блокировать реорганизацию бизнеса. Правительство подготовило новые меры для борьбы с недобросовестным бизнесом. В проекте налогового кодекса на будущий год расширены полномочия для контролирующих органов. Теперь они смогут оперативно налагать запрет на регистрационные действия с юрлицом. В следующем году на 6% вырастут ставки транспортного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это следует из проекта изменений в налоговый кодекс. Если законопроект утвердят в нынешней редакции, то наиболее значительно транспортный налог вырастет на грузовые автомобили с разрешенной массой более 12 тонн до 746 рублей, а также на грузовики от 3,5 до 12 тонн и автобусы более чем на 40 пассажиров до 655 рублей. Самым недорогим транспортом для юрлиц и ИП будут мотоциклы, небольшие прицепы и автомобили с массой до 1-2 тонн. В Минске уже в этом году хотят запустить производственный цикл обращения с отходами текстиля от сбора до переработки. В стране на одного жителя приходится до 5 килограммов текстиля в год. В масштабах страны цифра составляет порядка 45 тысяч тонн. До недавнего времени текстиль попадал на полигоны, но теперь его будут собирать для переработки. Порядка 40-50% будут отправляться на повторное использование, а остальное будут утилизировать, но не на полигонах, а для производства альтернативных. Альтернативного топлива, то есть получать электроэнергию из отходов. Масштабный проект апробируют в столице, а при успешном результате инициативу распространят и на всю страну. И в завершение с 14 по 21 октября в Беларуси пройдет неделя родительской любви. Напомню, 14 октября в нашей стране отмечают День матери, а 21 – День отца. В эти дни по всей стране будут говорить о семье, традициях и родительстве, а еще помогать семьям и чествовать тех, кто делает семью опорой общества. Национальная библиотека приглашает отметить неделю родительской любви. В течение всей недели там будут работать тематические экспозиции, также состоятся встречи с детским писателем и различные лекции. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
0: Белорусский трек.

0: скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: IOA – Just Music. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества экспертов.

Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр FM.

0: Завтра в Бресте, Гомеле и Гродно ожидаются дожди. В остальных городах вещание центр ФМ без осадков. В Гродно плюс 11-13. В Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске от 12 до 14 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 12-14. Переменная облачность и без дождей.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Центр ФМ.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
3: Хорош.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Спина и шея ноют после офиса? А обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен отдых.

0: при каждом своевременном продлении. Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Сайт integrationsportpriority.by.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: В центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Антон Бай, Фил и Эйви. Love you. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите.

Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. В своем поздравлении он отметил, что работники культуры бережно сохраняют исконное наследие, благодаря им рождаются значимые инициативы и проекты, открываются новые имена на творческом небосклоне. В Беларуси в области культуры заняты 42,5 тысячи человек. По данным Белстата, среди них 70% составляют женщины, около 30% – мужчины. Средний возраст работников 46 лет, а в основном преобладают специалисты с высшим образованием. В Беларуси изменили список профессий, куда можно привлекать иностранцев по упрощенной схеме. Напомню, на текущий год перечень таких профессий заметно сократили. Если в прошлом году он включал 41 профессию рабочих и 18 должностей служащих, то на текущий год их стало 29 и 18 соответственно. На 2027 перечень также изменился. Теперь в нем 31 профессия рабочих и 16 должностей служащих. В перечень профессий рабочих на следующий год вместо водителя включили водителя автомобиля и водителя погрузчика. В Беларуси хотят повысить налог на собак с 2027 года. Общую ставку планируют поднять с 14 до 15 рублей за квартал. Для пород, требующих от владельца особой ответственности, с 67 до 71 рубля. В этом году повышенная ставка фактически не применяется. Перечень потенциально опасных пород пока не утвержден. С 15 октября в Беларуси можно будет оформить ДТП по Европротоколу через новое веб-приложение без вызова ГАИ. Оно работает с любого устройства без установки. Заполнение занимает около 3 минут. Но при условии, что оба водителя трезвы, имеют права и страховку, в ДТП участвуют только 2 автомобиля, нет вреда людям и другому имуществу, ущерб не более 150 базовых величин. Обоим нужны телефоны с белорусскими номерами, одному камера, интернет и геолокация. Система сверяет данные с базами. После регистрации потерпевший обращается за выплатой. Новости компании. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. И в завершение, власти Минска не будут вводить платный въезд в центр города. Мэр Владимир Кухарев добавил, что в центре столицы активно развивается система платных парковок. В пределах первого и второго городских колец обустроено порядка 10 тысяч платных парковочных мест, и их будет становиться больше. Он отметил, что у тех, кто приезжает в центр столицы, есть выбор оплатить парковку или воспользоваться общественным транспортом. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: реклама. Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Rehab и Artbat выпустили совместный трек «Драма». После успеха «Fight Machine» проект Artbat вновь объединился с нидерландско-марокканским продюсером Rehab в новом сингле «Драма». Релиз вышел на лейбле Artbat Upperground. Трек сочетает эйфорию и мощу, а премьера состоялась на ультре в Майами, а также прозвучала во время их совместного сета с Rehab. Композицию уже поддержали Afrojack, Armin Van Buuren, Ники Ромеро и Дэвид Гетта.

0: miss you, baby. Come home.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Завтра в Бресте, Гомеле и Гродно ожидаются дожди. В остальных городах вещание центров ФМ без осадков. В Гродно плюс 11-13. В Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске от 12 до 14 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 12-14. Переменная облачность и без дождей.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: центре первого.
1: Центральным событием прошедшей недели стал визит президента в Туркменистан, где он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Содружество в этом году отмечает 35-летие, что стало поводом для подведения некоторых итогов, определения задач по расширению сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам адаптации к новым реалиям. Александр Лукашенко в числе различных актуальных тем особо выделил необходимость взаимных шагов к более тесному единству стран СНГ и, прежде всего, в экономике. Научным разработкам гражданского и оборонного назначения была посвящена рабочая поездка главы государства в Минскую область. Александр Лукашенко ознакомился здесь с разработками организации Национальной академии, многие из которых тесно взаимодействуют с предприятиями Госкомвоенпрома и интересах укрепления обороноспособности страны. Были представлены передовые технологии, аппараты, материалы и образцы техники. Совместные проекты обсуждались на встрече главы государства с председателем российского ПАО «Банк ПСБ» Петром Фродковым. Глава государства во время беседы заявил, что Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с банком. Во время разговора Александр Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Президент заявил, что магистраль очень интересна для беларусов. Последние годы граждане нашей страны стали часто посещать Россию и ее столицу. Президент поздравил с профессиональным праздником Днем работников культуры. Поздравления были адресованы коллективу и работникам ОАО «Белресурсы» по случаю 30-летнего юбилея. Слова особой признательности глава государства адресовал аграриям Могилевской и Гомельской областей в поздравлениях по случаю фестиваля-ярмарки «Дожинки» в Шклове и Калинковичах. Кроме того, президент произвел кадровые изменения в судебной системе, принял решение о награждении орденами и медалями 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса, а также удостоил медали Франциска Скорины председателя комиссии парламентского собрания Совета Беларуси и России по культуре Николая Бурляева. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Далее. Будущий хит.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Завтра в Бресте, Гомеле и Гродно ожидаются дожди. В остальных городах вещание центр ФМ без осадков. В Гродно плюс 11-13. В Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске от 12 до 14 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 12-14. Переменная облачность и без дождей.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хорош.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых

0: Новости. Женская редакция.
1: Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. В Туркменистане состоялся международный форум «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития». От Беларуси выступила председатель постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталья Павлюченко. Она рассказала, что в нашей стране создана комплексная система господдержки женщин, которая охватывает различные этапы их жизни. Женщины составляют 54% населения. Страны, а уровень их занятости превышает 85,5%. При этом политика страны позволяет женщинам гармонично совмещать материнство и профессиональное развитие. Отдельно сенатор отметила значение защиты института семьи, которая закреплена в Беларуси на конституционном уровне и рассматривается как одна из важнейших функций государства. В Минтруда и соцзащиты разъяснили, какие трудовые гарантии действуют для беременных женщин и матерей с детьми. Среди них запрет на отказ в заключении трудового договора по мотивам беременности, продление контракта до достижения ребенком возраста 5 лет и недопущение увольнения матери, у которой ребенок до 3 лет. При приеме на работу запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам беременности или наличия детей в возрасте до 3 лет. Это правило распространяется также на одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет. Около 50% исследователей в Национальной академии наук Беларуси – женщины, которые вносят существенный вклад в науку. Такие данные привел председатель Национальной академии наук Владимир Караник. Причем в разных направлениях – от литературы, биотехнологии и до медицины. С каждым годом растет количество женщин и в тех направлениях, которые считались мужскими, то есть физико-математическом, физико-техническом. Там уже около 30% исследователей – женщины. В медицинских науках более 60% исследователей также женщины. В Беларуси насчитывается 52 тысячи работников культуры, 76% из них – женщины. Это люди различных профессий – поэты, музыканты, художники, библиотекари, преподаватели сферы культуры. Практически половина работников сферы культуры имеет высшее образование – порядка 47 тысяч. Кроме того, ежегодно в штат организации культуры принимаются порядка 1500 молодых специалистов. Это были женские новости.

0: Такие мамы!
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Ну, мы с мамой вместе любим рисовать.
3: Кто лучше нарисует, так любим играть.
2: Ну, я обычно побеждаю.
4: Мама заставляет меня убирать игрушки.
5: Учится мои стихи на утренник.
6: Мама разрешает примерять ее туфли.
7: А вот моя мама любит где-то погулять. И еще она любит очень всякое новое или поездки.
8: Не разрешает долго играть на планшете.
9: Только сейчас я понимаю, что мама лучше знает, что мне надо.
10: А я всегда обращаюсь за советом к своей маме, и это самый ценный совет.
11: Я никогда не забуду мамину фразу из детства: «Ты всегда должна быть первой».
1: Мама, я тебя люблю.
12: Партнер проекта «Белагропромбанк».
13: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
14: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
15: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от «Белагропромбанка». Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. «Белагропромбанк». Забота о тех, кому предстоит расти большим.
16: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
17: Реклама. Один ролик.
18: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Соломон, Дон Дола и Скепта объединились в треке «Danger, Danger». Соломон завершает свою летнюю резиденцию «Соломон Plus One» в Паша, Ибица релизом совместного трека с Дон Дола и Скепта. Сочетая энергичные рейв-элементы с просторными мелодиями, «Danger, Danger» — идеальный трек для взаимодействия с самой взыскательной публикой на танцполе. В последнее время фанаты очень тепло принимали трек на живых выступлениях. Релиз вышел 2 октября, за 2 дня до долгожданного всеночного сета «Соломон в Паша». Фактически этот сет официально ознаменовал завершение сезона летней резиденции Plus One. Осенью артист отправится в тур.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: Завтра в Бресте, Гомеле и Гродно ожидаются дожди. В остальных городах вещание центра ФМ без осадков. В Гродно плюс 11-13. В Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске от 12 до 14 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 12-14. Переменная облачность и без дождей.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

культуры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

реклама. Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.

0: погода. На центре.
1: Завтра в Бресте, Гомеле и Гродно ожидаются дожди. В остальных городах вещание центров ФМ без осадков. В Гродно плюс 11-13. В Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске от 12 до 14 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 12-14. Переменная облачность и без дождей.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Софию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Гонки эфира на центре. Вокер и Ройс, Феник, Утопия. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Энрико, Розика, Тимо Мас и Иви выпустили No More. Немецкий электронный ветеран Тимо Мас объединился с продюсером из Римини Энрико Розика для релиза No More на лейбле MMA. Это 76-й выпуск лейбла, и в нем участвует вокалистка Иви. Трек сочетает современный прогрессив хаус с оттенком ретро-звучания, будто он вышел на виниле. Доступны две версии – вокальный микс с парящим вокалом Иви и глубоким басом, а также даб-микс от Энрико Розика, более темный и клубный. Релиз уже поддержали Эрнан Катанео, Black Coffee и Крис Фортье. Третья версия от Тимо Мас, Ривьера Микс, выйдет 9 октября.

Hardwell и Sound Rush выпустили Hardstyle-версию Iris. Hardwell и Hardstyle дуэт Sound Rush взяли классическую балладу Google Dolls Iris и превратили ее в фестивальный гимн. Трек начинается с ностальгического вокала, а затем обрушивается на слушателя в темпе 160 BPM. Distorted кики Sound Rush и синтезаторы Hardwell создают мощный контраст. Hardwell тестировал трек все лето на своих хедлайнерских сетах, и он мгновенно стал фаворитом публики. Это пример того, как объединить ностальгию по 90-м с современной энергией. We'll be right back.

Afrojack и Brad Easy выпустили трек «To the Front». Afrojack объединился с восходящим продюсером Brad Easy для релиза «To the Front» на лейбле Boom Records. Это энергичный трек в темпе 130 BPM, созданный для пиковых клубных сетов. В нем сочетается плотный бас, резкие синтезаторные аккорды и тек-хаус-грув Brad Easy. Релиз стал предвестником тура Afrojack Control, который стартует этой осенью и обещает более темный и жесткий формат шоу.

Армин Ван Бьюрен выпустил кавер на Red Hot Chili Peppers. Армин Ван Бьюрен продолжает серию переработок классики. Его новая работа — кавер в стиле прогрессив-транс на «Take Me Home» от группы Red Hot Chili Peppers. Премьера состоялась в 25-м на фестивале «Ультра» в Майами. Вокал исполнила Папи Боскамп, которая также участвовала в его недавнем совместном треке с Пит Тонг.

Рехэб и Артбат выпустили совместный трек «Драма». После успеха «Fight Machine» проект Artbat вновь объединился с нидерландско-марокканским продюсером Rehab в новом сингле «Драма». Релиз вышел на лейбле Artbat Upperground. Трек сочетает эйфорию и мощу, а премьера состоялась на ультре в Майами, а также прозвучала во время их совместного сета с Rehab. Композицию уже поддержали Afrojack, Armin Van Buuren, Ники Ромеро и Дэвид Гетта.

Соломон, Дон Дола и Скепта объединились в треке «Danger, Danger». Соломон завершает свою летнюю резиденцию «Соломон Plus One» в Порша Ибица релизом совместного трека с Дон Дола и Скепта. Сочетая энергичные рейв-элементы с просторными мелодиями, «Danger, Danger» — идеальный трек для взаимодействия с самой взыскательной публикой на танцполе. В последнее время фанаты очень тепло принимали трек на живых выступлениях. Релиз вышел 2 октября, за 2 дня до долгожданного всеночного сета «Соломон в Порша». Фактически этот сет официально ознаменовал завершение сезона летней резиденции Plus One. Осенью артист отправится в тур.

0: Danger.
1: Реклама.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9 Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапс.

почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

0: Завтра в Бресте, Гомеле и Гродно ожидаются дожди. В остальных городах вещание центра ФМ без осадков. В Гродно плюс 11-13. В Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске от 12 до 14 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 12-14. Переменная облачность и без дождей.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: идея прибыли неразрывно связана с риском получения рынка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске Mentality на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
1: Антон Бай. Mentality Radio Show. Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Аллой. Rave the World Radio.

слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси. И это радиошоу Rave the World с Алак. Gravity fades, we keep breaking all the rules. People's wild, all the colors bleeding through. Astronaut.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу Rave the World с Алла. Rave the World Radio.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь. А во второй части шоу гостевой микс от проекта «Даски».

0: слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Все замечательно, а теперь вы знаете, что будет дальше. Group Therapy with Above and Beyond.
1: Record of the week. Record of the week. Our record of the week had its first outing.
0: Запись недели. Это Центр FM, а танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут мини громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график. А также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centerfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Ja, ja, ja.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушали группу Therapies Above and Beyond на Center FM, танцевальном радио Беларуси. До встречи через неделю.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: To the world's biggest DJs.
3: That's right.
4: Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
5: Yo, what is happening? And welcome to a brand new edition of Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитет на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».

Те спиннинг сессионс, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM.

0: Let's get into our tune of the week, shall we? Joel Corey originally gave us Whisper, and now Brazilian producer Unfazed has gotten his hands on it.
1: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальные звучания от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Center FM.
2: Spinning Sessions, Tune of the Week.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM.

Spinning the Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитеты на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».

слушайте Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на Центр FM.

0: There goes Laverne with Hole Again for this week's fan request. Make sure you're following all
1: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогресс.

Бенина Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на Центр FM.

I realized I was in the same place. I've been through it.

0: Spin in a Session – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spin in Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

новинки эфира на центре. T4050 и Bobrius Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райдар.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: услугах с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Dancing и Voltex, Step to the Floor.